хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: Ну, сейчас начнется.
1: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
2: Стоп. Рига стайл.
1: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», Студио 69 и Red Square. Начало праздника в 22:00. Билеты на Ticketshop.lv. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
3: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.

0: kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu stop karti. Biezpienu sieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piens Alma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.

0: Hē, mēs nesaizīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesaizīvošu.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ла Рока.
3: Стоп. Рига стайл.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Немного о музыкальных новинках. Состоялась премьера совместной песни Анны Семенович и Татьяны Булановой «Вселенная». Релиз сингла осуществил лейбл «Gamma Music». Автором песни стал

позиции. В конце концов, Миша Марвин поучаствовал в «Никого не жаль», а в «Морях океанах» к Нави присоединился Глум. Успешный дуэт хитмейкеров Тимран и Зел выпускает новый сингл «Вблизи потанцевал».

0: Ну, из-за проблем с авторскими правами его удалось официально выпустить только сейчас. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Не переключайтесь.
1: Новинки недели. Новинки недели. New entry.

0: осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Энергия. Веселība. Свайгумс. Лаба пашсаюта сакас тава иепиркум грозиня. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. Līdz 29. septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: Top, top, top. Размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 850 ml, 79 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Чизбургер снова в Макдональдс Супер Комбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Супер Комбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Супер Комбо.
8: Volkswagen Festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. Līdz 18. Oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
10: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par pusi. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
11: All time favorites. Top Radio. 81.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это звездный дайджест на топ-радио. Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Еще один релиз. Совершенно новый трек «One Moment in Time» от Майкла и Калила сочетает в себе мечтательные мелодии, атмосферные текстуры и утонченные продюсеры.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест», и прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Британский актер Стивен Грэм официально присоединился к сиквелу криминального

личности персонажа барона Коуэна не уточняются. Впервые о планах Тарантино поставить спектакль стало известно весной этого года. Режиссер параллельно работает над своим 10-м и финальным фильмом. По сценарию Тарантино скоро выйдет сиквел «Однажды в Голливуде. Дальнейшее

Вера Щепка в 1993 году. В новом выпуске подкаста Unleashed актер рассказал, как вмешательство продюсера Роберта Эванса повлияло на их отношения и в итоге сделало работу над одной из любовных сцен особенно неловкой. Ранее Стоун рассказывала в мемуарах, что во время производства фильма на нее оказывали давление, предлагая вступить в интимную связь с Болдуином, чтобы улучшить их экранную химию. Позже актриса уточнила, что с такой просьбой к ней обращался именно Эванс. По словам Болдуина, после этой ситуации Стоун стала держаться с ними иначе, а их общение на площадке стало напряженным. Впоследствии Эванс обратился с похожей просьбой уже к нему. Особенно остро

0: Grūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Siers Holandes smiltene 6,99 € kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaide līdz 40%. Armāns Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaide līdz 50%. Rimi.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
3: Stop. Riga Style.
2: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22:00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
4: Репу гаража LV. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
5: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
6: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
7: Правда? Какую?
6: Черри! Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
7: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
6: Конечно!
8: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
9: Politiskā reklāma. Sponsorējumu apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
10: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
9: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāk informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
11: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Это «Звездный дайджест». Еще немного новостей из мира кинематографа. Британец Стивен Найт сообщил об окончании первого

непростым прошлым. Ему предстоит внедриться в преступную группу, однако постепенно границы между заданиями личной вовлеченностью начинают стираться. Всего запланировано 8 эпизодов, однако точная дата премьеры пока не объявлена. Ну а Деннис Ричардс и Каспер Ван Зин впервые почти за 30 лет вновь появились вместе на экране. Актеры, сыгравшие Кармен Ибанис и Джонни Рика в культовом «Звездном десанте» Пола Верховена, завершили съемки триллера «No Free Lunch» в канадском Гамильтоне. По сюжету мать и дочь отправляются в колледж, но поездка оборачивается кошмаром. Их похищает бывший хирург, который устраивает для пленниц серию садистских испытаний. При этом преступник собирает

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Еще раз приветствую всех настроенных на топ-радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». С вами по-прежнему я, Тим Францисти, и это время светских новостей. Слава Анастасия Слоневская объявила возвращение к

получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Дениса Шрейра. Радостные новости 48-летняя певица поделилась в соцсетях. «Сегодня все изменилось. Я сказала да». Подписала она фотографии с Денисом и помолвочным кольцом на руке.

соцсетях. Я рада поделиться с вами этой новостью. Я выхожу замуж, написала Диана. Я очень рада, что Господь одарил меня таким мужчиной в 23 года. Я самая счастливая девушка на земле. Судя по фотографиям счастливого момента, он произошел на крыше одного из отелей в центре Москвы. Хотя Макарова и не назвала имя своего жениха, поклонники узнали в нем саксофониста Ивана Радькова. Он родом из Южно-Сахалинска, но сейчас работает и живет в Москве.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ-радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Похоже, одного исторического воссоединения Oasis оказалось

издание People. Источник из окружения пары заявил, что Леди Гага и Майкл Полански оба взяли отпуск этим летом, чтобы побыть с ребенком. По словам инсайдера, влюбленные сияют от счастья из-за пополнения в семье.

0: время и дата рождения малыша пока не раскрываются. Пару с новорожденным уже запечатлели папарацци в Северной Калифорнии. На опубликованных изданием фотографиях видно, как Леди Гага держит ребенка в слинге и придерживает его одной рукой. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ-Радио. Это «Звездный дайджест». Не переключайтесь.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 1 litrs 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,59 €. Rimi. На покрышки отличные скидки. Репу гаража ЛВ.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 26 сентября. Свекла 1 килограмм 29 центов. Свиной карбонат 1 килограмм 3,49. И на ассортимент плавленных сыров с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
2: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic

0: Jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца – выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри! Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно!
5: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
6: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu, 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.

0: dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
2: Ну, сейчас начнется.
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
4: Stop. Riga Style.
3: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Vortex, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.
5: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и...

0: чизбургер снова в Макдональдс Супер Комбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Супер Комбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Супер Комбо.
1: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
2: Ну, сейчас начнется.
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
4: Stop. Riga Style.
3: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Vortex, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22:00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
2: А размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvia Smaiznieks Lielmaize Майзе имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Vēlēt? Yes?
5: Yes, yes.
4: Skaidrs, ka yes.
6: Vēlēt? Yes.
7: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
4: Man? Tev?
7: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
4: Par ko vēlēsim? Vēstīsim,
7: analizēsim, pētīsim.
4: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
6: Vēlēt yes.
8: Top Music. Песня из ТОП-20.
9: Это ТОП-20.
10: 17-я позиция.